0: 我是爸爸。
1: Мама, я уже покушал. Сейчас буду играть.
0: Я хочу с мамой играть.

0: Сегодня мы шоколадный фантик.
1: Дядя?
0: Саша.
1: С мамой?
0: Да. И дядя Леня был с дядей Риной.
1: Да.
0: И тетя Света с дядей Яшей.
1: Да.
0: Тетя Лариса и дядя Дэвида.
1: Да.

Я буду вставать, делать зарядку, потом Little Boy. Буду идти пешочком на пляж. Там будет много русских знакомых. Мы будем там немножко о политике поговорим.

0: потом я пойду пройдусь.
1: Я хочу машинку для управления, чтобы она ездила сама и не поломалась.

0: 걸 집착할 삽수할 집착할 하하호호 삽수할 집착할 삽수할
1: 랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄
0: Тастывать тавеляк, дом карьет, табус конан ябути янкаляк тятмевен. Эй, какай наргым, а дверь бадымыргын тазгыйдым, бос кавлаякан татан сыйдым. Эй, албыстаякан таттым.

Алгу братской совпаду слухал толстована. Алгу экейган сотолгу немьяхан вон сотолгу бюте сотолгу бергада сотолгу. Ubuçlu avulta